0: Sağ rayınız. Тил шаламс. Сты көрсөтөмүз. Көз жумамыз. Болду.
1: Мен.
0: Аха, саусактын ушун мен мурун ушун апарабыз. Апарабыз. Аха. Энди мына саусак. Аха, бул тамаша, отура коюңуз. Отура коюңуз.
1: Ай, пайрашабыз.
2: Я, жок, мен азыр айтам я. Так, мына жакта тистер кысык болуп келе жатыр энди пока.
1: Менде тисинде канча тистер жолдум. Бир тишке карагым, карап менде.
3: Ночью сколько раз стоите?
4: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
3: Раза 3-4?
4: Ну.
3: А как это происходит?
4: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
3: Болит?
4: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
3: Болит вот здесь, да?
4: Ага, да, да.
3: Да?
4: Ага.
3: Все хорошо. Песок, камни у вас мелкие.
4: Мелкие, да?
3: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарство пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
4: 69, полный.
5: 69. Ага.
6: Нет.
5: А там да.
6: На обед.
5: А, все, правильно, правильно.
7: Обед.
5: Все. О, Нурали, стоматолог после обеда.

0: Медицинский пояс Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭКГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки, пока пчела.
5: Вот,
6: Давай, тамам, пусти.
7: Тамам, бастама?
4: Чё, поспай.
6: Поспай,
4: ашел.
6: Ашел. Просто на биржан курим был.
4: Сын, ханчо уйкен курит?
6: Уйзын аш.
4: Сын, ханчо уйкен курит? Сын, ханчо уйкен санайт бол.
6: Ой, молодец, хорошо, Анна. Я, аш.
4: Уйзын аш, да?
6: Уйзын аш.
4: Тілім шар.
7: Мам, әстіме.
6: Я,
4: тілім шар.
6: Аш.
8: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, М, У, К. Да,
9: Б. Последние 2 строчки
8: вообще не вижу.
9: А другой класс теперь, другие пары читаем.
8: Б, К, Ш, К.

0: Маневрова 4881, ведущая в Ямка. Я дежурю по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, мы все готовы до СП Вахненко.
1: На восьмом пути на Кустанайку, что там у тебя 51 вагон.
0: Пробуй. Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: когда своего терапевта покажете? Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Пришли его? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Да. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже сильно. Болит, но не сильно.
2: Такое вот принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже может быть. И сюда отдают, скажите.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можешь писать. Получается все равно. 14 дней минимум.
1: Ага.
2: 2 недели достаточно будет. Ага. Фуконазол, это нахуй антибиотик, чтобы...
3: Жүзелі де жүз болып тұр қазір. Күнделікті сізге дәрі ішу керек, қарай ма?
4: Үгі.
3: Қазір футболкаңыз шешіп, аяқ киіміңіз шешіп, қолқырыңызға жатыңыз, қарай салайды, сонда да.
4: Үгі.
3: Правый желудочек 2,8, МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
5: Әлігі жатқыларың арманы дейді?
3: Жоқ, сізде екі, үш, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, или пока емделесіз, содан кейін барып не қылады ма? Уже біраз өзгерістер бар жүректе.
6: Атрофирование мозга.
7: Я скоро, короче.
6: Ага, успокойся. Сам. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
7: Только лучше.
6: Я же не врач.
7: Ага.
6: Я работала оператор техконторы. Ага. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой, да, 2 года назад.
7: Я перепилил.
6: Перепилил, надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
8: Так, чувствуем?
4: Да.
8: Так, чувствуем?
4: Да.
8: Одинаково?
4: Одинаково.
8: Угу. Вот так вот?
4: Тоже есть.
8: Ага, так.
4: Тоже есть.
8: Так.
4: Есть.
8: Хорошо.
6: У него речь заторможена, бывает молотит, вот не
8: чувствуем.
6: То, что надо. Вообще не то, что.
8: Вот так одинаково?
6: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
8: Ага, где хорошо, где плохо?
4: Ну, здесь как-то...
6: Временами мозг, когда отключается или что?
8: Люсь Михайловна, тихо.
6: Угу.
8: Мешаете.
6: У него живот такой был.
8: Вот, вот так вот чувствуем? Один.
4: Да.
8: Вот так вот чувствуем?
4: Да.
8: Хорошо. Вот так вот, вот чувствуем?
4: Да, остро.
8: Угу. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
6: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
8: Таисия Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
6: Рука сломана правая, а левая тоже порезана.
8: Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо. Все.
6: Она выше локтя сломана у него правая. А это болгаркой повредит.
8: Угу. Хорошо.
6: А ну, человек, знаете как? Как говорится? Сама все на нервах. Ночами спать не дает. Как тяжело.
8: Аллергии есть или нету?
6: Нет.
8: Язва, гастрит есть, нету?
7: Нет,
6: ничего. 12-перстная язва. Что ты молчишь?
8: Сахарный диабет есть или нету?
7: Нет, нету.
8: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
7: Нет, тоже.
6: А. Язва 12-перстная у него. Заключение у меня да, на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
8: Гепатит, Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
7: 2 года.
8: 2 года. Как легли, да, получается,
6: да.
8: Правильно?
6: Да, да, да.
8: После
6: да.
8: инсульта.
6: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне, почему он падает?
9: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
6: А как он повредил? То, что упал,
9: кровь,
6: ударился?
9: Кровь там у него. Инсульт у него.
6: В сердце, да? В сердце.
9: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
6: Да, он, туда, да, туда, он туда. Так идет, да.
9: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
6: В мозгах
9: работа,
6: именно.
9: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
6: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же. Он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что? А мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
8: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
6: Полных 64. 65.
8: Ну, он уже на пенсию получил.
6: Да, на пенсии, да.

0: Что, мама на бюро открыто было, да?
1: Чего мы хату вошли, что мы будем? Да, стал же.

0: тебе.
1: В сторону входит, куда проходит.
0: Спокойно.
2: Ты на крыше.
0: Ты на крыше, да, вот я сейчас.
2: Хорошо.

0: kalkarsa çık koyamayız. Kuruş. Kuruşa
1: Тебе удобно?
2: Ага, лежи спокойно. Перешеек.
1: 1,9. Голову назад. Только чуть-чуть. Ага. В другую сторону. В другую сторону тут. Все, вытирался, встаем. Вот этот сапог, который можно вытираться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
2: Получается, типа, структура щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшила объем. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначили уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
3: Хорошо? Мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни киз, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
3: Хорошо.
2: Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки.
3: Все, до свидания.

0: Вот, вы были до обеда. Вот, я записал.
1: Давай, хорошо. Рой. Рети.
2: Аяқты бостаймыз. Көзбен қараймыз, басты бұрмаймыз. Көзбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шағамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды.
3: Бар.
2: Аха, саусақтың үшін мен мұрын үшін апарамыз. Апарамыз. Аха. Енді мұна саусақ. Аха, болды. Тамаша, отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
3: Айтайра
4: шағызды. Жоқ, мен қазір айтам, е. Так, мұна жақта тістер қисық қоп келе жатыр енді бақа. Қан
3: қыртасынды, қан қыртан е. Менді тісінді қанша тістерін жолдым. Бір тіше қарағым, қарап менде.
5: Ночью сколько раз стоите?
6: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
5: Раза 3-4?
6: Ну.
5: А как это происходит?
6: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
5: Болит?
6: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
5: Болит вот здесь, да?
6: Ага, да, да.
5: Да?
6: Ага.
5: Все хорошо.
4: Вставайте.
5: Песок, камни у вас мелкие.
6: Мелкие, да?
5: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарство пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
6: 69 полных.
5: 69.
7: Ага.
8: Нет, нет,
7: адамдар.
8: Если вы хотите, прием. На обед.
7: А, все, правильно, правильно.
9: Обед.
7: Все. Ло, Нурали, стоматолог после обеда.

0: Медицинский пояс Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭКГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки, как капсунала.
5: Вот.
6: А с ней трума?
5: Нет, трума.
6: Рахат тут трума.
4: Рахат тут трума?
6: Он говорит, рахат тут трума.
7: Последние две строчки
8: вообще не вижу.
7: А другой класс теперь другими глазами читаем.
8: Б, К, Ш,

0: Маневровый 4881, ведущая в Ямка. Я дежурю по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут готов до СП Вахненко.
1: На восьмом пути на Кустанай поезд, потом у тебя 51 вагон.
0: Пробуй.
2: Так, потом что еще?
0: Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: когда своего терапевта покажете? Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Пришли его? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Да. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже сильно. Болит, но не сильно.
2: Только вот при надавливании, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже может быть. И сюда отдают, скажите.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можешь писать. Получается все равно. 14 дней минимум.
1: Ага.
2: 2 недели достаточно будет. Ага. Фуконазол, это нахуй антибиотик, чтобы...
3: Жүзелі де жүз болып тұр қазір. Күнделікті сізге дәрі ішу керек, қарай ма?
4: Угу.
3: Қазір футболкаңыз шешіп, аяқ киіміңіз шешіп, қолқырыңызға жатыңыз, қарай салайды, сонда да.
4: Угу.
3: Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
5: Әлі ұзап құдарың арманы дейді.
3: Жоқ, сізде екі, үш, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, или пока емделесіз, содан кейін барып не қылады ма? Уже біраз өзгерістер бар жүректе.
6: Атрофирование мозга.
7: Я скоро, короче.
6: Ага, успокойся. Сам. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
7: Только лучше.
6: Я же не врач.
7: Ага.
6: Я работала оператор техконторы. Ага. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой, да, 2 года назад.
7: Я перепилил.
6: Перепилил, надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
8: Так, чувствуем?
4: Да.
8: Так, чувствуем?
4: Да.
8: Одинаково?
4: Одинаково.
8: Угу. Вот так вот?
4: Тоже есть.
8: Ага, так.
4: Тоже есть.
8: Так.
4: Есть.
8: Хорошо.
6: У него речь заторможена, бывает молотит вот не
8: чувствуем?
6: То, что надо. Вообще не то, что.
8: Вот так одинаково?
6: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
8: Ага, где хорошо, где плохо?
4: Ну, здесь как-то...
6: Временами мозг, когда отключается или что?
8: Люсь Михайловна, тихо.
6: Угу.
8: Мешаете.
6: У него живот такой был.
8: Вот, вот так вот чувствуем?
4: Да.
8: Вот так вот чувствуем?
4: Да.
8: Хорошо. Вот так вот чувствуем?
4: Да, остро.

0: Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
1: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
0: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
1: Рука сломана правая, левая тоже порезана.
0: Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
1: Она выше локтя сломана у него правая, а это болгаркой повредила.
0: Угу, хорошо.
1: Ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
0: Аллергии есть или нету?
1: Нет.
0: Язва, гастрит есть, нету?
2: Нет.
1: 12-перстная язва. Что ты молчишь?
0: Сахарный диабет есть или нету?
2: Нет, нет.
0: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
2: Нет, тоже.
1: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
0: Гепатит Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
2: 2 года.
0: 2 года. Как легли, да, получается,
1: да.
0: Правильно?
1: Да,
0: было?
1: Да, да.
0: После
1: да.
0: Инсульта.
1: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне, почему он падает?
3: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
1: А как он повредил? То, что упал,
3: кровь,
1: ударился?
3: Кровь там у него. Инсульт у него.
1: В сердце, да? В сердце.
3: Он шатает его, он будет вот так держаться.
1: Да, он, туда, да, туда, он туда, вот так идет, да.
3: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
1: В мозгах
3: работа,
1: именно.
3: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
1: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же. Он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что? А мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
0: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
1: Полных 64. 65.
0: Он уже на пенсию получил.
1: Да, на пенсии, да.

0: А что, мама на первое открыто было, да?
1: Чего Михаил только что вышел в джунгу? Да, стал в джунгу.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше тимирязевское гостеприимство.
1: Жрамайтын, инвалид кісілер болса, жаңа туған әдістемен келіп тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауылдың тұрғындары өткізіп жіберіңіздер. Біз очереди. Іште очередьта айғай шу болмасын. Онда ескертіп қоямыз. Ондай адамдар келіп жатса, инвалид, жрамайтын, үлкен аталар кісілер. Біз очереди өткіземіз, кіргіземіз.

0: в сторону входит, куда проходит.
1: Спокойно.
0: Да, вот я сейчас. Хорошо.

0: Hayır, sokağa saçı koyamayız. Kuruş.
1: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Угу. Голову назад, только чуть-чуть. Ага. В другую сторону, в другую сторону. Все, вытирайся, встаем. Вот этот сапог тоже можно вытираться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
2: Получается, по структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена объем. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
3: Хорошо? Ну, мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
3: Хорошо.
2: Все, консультация, я думаю, будет обязательно, хорошо? Все, заключение на руки.
3: Все, спасибо.
2: До свидания.

0: хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки, как капсонала.
5: Вот.
6: А с ней трума?
5: Нет, трума.
6: Рахат тут трума.
4: Рахат тут трума?
6: Он говорит, рахат тут трума.
4: Стенка,
5: Я, аша.
4: Өзің ашты?
5: Аш, өзің ашты.
4: Тілім шар.
6: Мама, әстеме.
5: Я,
4: тілім шар.
5: Аш.
7: М, Ү, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, Ү, К. Да, Б.
8: Последние две строчки
7: вообще не вижу.
8: А другой класс теперь, другие классы читаем.
7: Б. К, Ш,

0: Маневрова 4881, ведущая в Ямка. Я дежурю по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, мы все готовы до СП Вахненко.
1: На восьмом пути на Кустанайку, что там у тебя 51 вагон.
0: Пробуй.
2: Так, потом что еще?
0: Планировал план работы с первого, выезжай за Манерова третий, маршрут вам готов.

0: когда своего терапевта покажете? Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Пришли его? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Да. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже сильно. Болит, но не сильно.
2: Такое вот принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже может быть. И сюда отдают, скажите.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можешь писать. Получается все равно. 14 дней минимум.
1: Ага.
2: 2 недели достаточно будет. Ага. Фуконазол, это нахуй антибиотик, чтобы...
3: Жүзелі де жүз болып тұр қазір. Күнделікті сізге дәрі ішу керек, қарай ма?
4: Үгі.
3: Қазір футболкаңыз шешіп, аяқ киіміңіз шешіп, қолқырыңызға жатыңыз, қарай салайды, сонда да.
4: Үгі.
3: Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
5: Әлі ұзап құдарың арманы дейді.
3: Жоқ, сізде екі, үш, пачте барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, или пока емделесіз, содан кейін барып не қылады ма? Уже біраз өзгерістер бар жүректе.
6: Атрофирование мозга.
7: Я скоро, короче.
6: Ага, успокойся. Сам. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
7: Только лучше.
6: Я же не врач.
7: Ага.
6: Я работала оператор техконторы. Ага. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой, да, 2 года назад.
7: Я перепилил.
6: Перепилил, надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
8: Так, чувствуем?
4: Да.
8: Так, чувствуем?
4: Да.
8: Одинаково?
4: Одинаково.
8: Угу. Вот так вот?
4: Тоже есть.
8: Ага, так.
4: Тоже есть.
8: Так.
4: Есть.
8: Хорошо.
6: У него речь заторможена, бывает молотит, вот не
8: чувствуем.
6: То, что надо. Вообще не то, что.
8: Вот так одинаково?
6: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
8: Ага, где хорошо, где плохо?
4: Ну, здесь как-то...
6: Временами мозг, когда отключается или что?
8: Люсь Михайловна, тихо.
6: Угу.
8: Мешаете.
6: У него живот такой был.
8: Вот, вот так вот чувствуем? Один.
4: Да.
8: Вот так вот чувствуем?
4: Да.
8: Хорошо, вот так вот, вот чувствуем?
4: Да, остро.
8: У-у-у. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
6: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
8: Таисия Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
6: Рука сломана правая, а левая тоже порезана.
8: Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо. Все.
6: Она выше локтя сломана у него правая. А это болгаркой повредит.
8: Угу. Хорошо.
6: А ну, человек, знаете как? Как говорится? Сама все на нервах. Ночами спать не дает. Как тяжело.
8: Аллергии есть или нету?
6: Нет.
8: Язва, гастрит есть, нету?
7: Нет,
6: ничего. 12-перстная язва. Что ты молчишь?
8: Сахарный диабет есть или нету?
7: Нет, нету.
8: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
7: Нет, тоже.
6: А. Язва 12-перстная у него. Заключение у меня да, на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
8: Гепатит, Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
7: 2 года.
8: 2 года. Как легли, да, получается,
6: да.
8: Правильно?
6: Да, да, да.
8: После
6: да.
8: инсульта.
6: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне, почему он падает?
9: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
6: А как он повредил? То, что упал,
9: кровь,
6: ударился?
9: Кровь там у него. Инсульт у него.
6: В сердце, да? В сердце.
9: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
6: Да, он, туда, да, туда, он туда. Так идет, да.
9: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
6: В мозгах
9: работа,
6: именно.
9: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
6: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
8: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
6: Полных 64. 65.
8: Он уже на пенсию получил.
6: Да, на пенсии, да.

0: Что, мама на белое открыто было, да?
1: Что, Михаил, только что вышел, что он был?

0: в сторону входит, куда проходит.
1: Ты на крыше.
2: И на шоколад, да, вот я сейчас.
0: Хорошо.

0: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Угу. Голову назад. Только чуть-чуть. Ага. В другую сторону. В другую сторону. Все, вытирался, встаем. Вот этот сапог тоже можно втираться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
1: Получается, структура щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена объем. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу. Хорошо?
2: Мы и так поедем.
1: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
2: Хорошо.
1: Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки.
2: Все,
1: до свидания.